0: летю небеса, анто брез GPS-а. Матис вечер партисну, яс на гаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам типову, яст уезем на автопрометі Горіця.